Dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играю чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да.

0: мне тык, смутык моментально не сник, бо у мне щук, и раз, и два, и человек свой хумор игнорил.
1: А у мне щук, а у мне тык,
0: и смутык моментально не сник,
1: а у мне щук, и раз, и два,
0: и человек свой хумор игнорил.
2: Radio Pogoda. Najlepsze na plaży.